0: Клима он. Клима оф.
1: Сончим се, копам, плавам, путуем, усе.
0: Дан за плажо.
2: Се спрахаемо највечкрат лепо плажи.
0: И каприз. Сама уживанция.